0: будем что-то показывать.
1: Если вам ничего, тем более, если вы можете.
2: ¿Cómo narrar la represión constante? ¿Cómo filmarla?